at the Morinoc Network Village Express. All you ever do is bring me down. Whitefish Bay Jr. also there with Daddy's Coming Home. That's the name of their tune. And of course, Lucille by Kenny Rogers, Porter Wagner, Misery Loves Company. Я уже не дам тебе опа тако. Тако. Чай же ки кайдак. Моби джу Коди Пабло. Моахич. Окрю тагюк. Хикиуан. Пайч. Шауи. Кокко вайко и куинт. Мо мишмат. Устмам ора. Серик. Сент Мэрис Чилпа. Мамой каканджор. Ой, кук мишмада. Это мамбачу Марджори Хуан. Кчу хумаджим. Ками кок ора. Мам гугус. Камджин хумако ора. Май шошан рафстак ивент. Кчу мы пусой упиаст уп. Кикик ора. Ам хуккам хумако ора и серик. Ойра. Шамасаме аккам. Тамо. Иханье. Asay urik pipiastira apkam kikam sapa mahaychuk kamawam chumbiwa jo paich shawi usog da kuk mashat kokko waiko ikuint at the Morinoc Network. Stay tuned.